0: Radio Tricolor, música chilena.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.